0: Лисовец, Бражемой, Скремельца, Ключин, Люлю, Бертичу, Мечторг, Дюнтарцио, Бершин, Нет, Нет, Глазнос, Гремель, Мново, Эркафиеву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP. Made in Russia.